0: Amazing.
1: I swallow the semen.
0: My love.

0: любишь...
1: My fat cock.
2: Oh, shit, I'm sorry.
0: А ты не любишь твои...
1: Suck dick.
2: Suck dick.
1: Suck.

Спасибо.

penetrations. My ass.

0: Когда скоромняга бой отдыхал от секс с Геральтом из
1: он фистинг
0: эту
1: эс
0: сразился белый
1: кал свалов
0: семен чертом и эльфов
1: фистинг эйно
2: фокфринг.

0: когорты.
1: Слышь?
0: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
0: Мне людню.
2: Fat cock.
0: По зубам целился тот.
1: Слышь?
0: Мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул. Вот твой
1: Coming.
0: Час.
3: Не так все было. Где же твою хваленую...
1: 300 бакс. Бакс.
4: В историю не пишут.
0: Ведьмаку заплатите.
1: 300 бакс. 300 бакс.
0: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in. Keep

0: Я заменил тебе и наступаю на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе Это Dungeon. Открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем. Это камера, наш будущий
1: door.
0: Ведь оно все серьезно. Я в бай,
1: fucking ass.
0: Мутач, паразит,
1: fucking coming,
0: словно нейротоксин.
1: Get out of that.

0: fingers.
1: Покрылись обилием трещины, высосав
0: семен
1: друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе
0: stick fingers
1: навечно разобьем что стоит на столе. Мы с тобой
0: do anal
1: на бедном стекле обольемся
0: the semen
1: потом
0: lube it up.
1: Это все для того, чтобы было теплее.
0: Fucking ass
1: мусточный паразит
0: fucking color anal
1: словно не радость
0: семен
2: get out of it.

0: Разноцветный
1: бой next door. Так,
2: hey, no, turns me on.
3: Ass.
0: Хороший,
2: Dick.
0: Плохой, просто бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший,
2: Dick.
4: Плохой, просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший,
2: Dick.
4: Плохой,
1: просто бедненький. Gay boy.
0: Как приятно.
3: Fucking slay.
1: This thing,
2: your ass.
1: Gay boy.
0: Шоколадное.
1: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum.
1: Gay boy.
2: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Gay boy.

0: обращают.
1: Boy next door.
0: Не обращают.
1: Boy next door.
0: Не обращают.
1: Boy next door.
0: Не обращают.
1: Boy next door.
0: Я на руке у блога.
1: Testing it tomorrow.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
2: Ой.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
2: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандич?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандич?
4: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
2: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: Horny. Карты!
6: Фак.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
6: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
6: Performance.
0: Компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
6: Dungeon.
0: Вы выезжаете на
6: Anal.
0: Холия Драйв.
6: Come on.

0: saying.
1: I'm ready.

0: я куплю тебе у пруда
1: Horny Dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный заведу
2: Fucking Slash
0: и с тобой
1: Boy.
0: И с
1: Stick finger in ass.

0: тебе приведу. А пока не
1: жертва,
0: не
1: насец
0: и не
1: сакшен,
0: чтобы мог я за ручку тебя
2: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять
2: latex club
0: из шести.

0: даже приведу. Мало шансов у нас, но мужик, барабанщик, что кидает
1: Байкал,
0: управляя
1: Гейзер.

0: bondage gay website.
1: Повернется
0: anal bondage gay website.
1: Околдован я
0: master bondage gay website.
1: Ослепили меня
0: artist bondage gay website.

0: песни. Растерялся, взял его за
1: хит. Как that was all fucking coming.
0: Бокал, кубок мира. Шоу осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы
1: такая.

know I don't do anal. Maybe you come. I'm a performance artist.

0: подумать, ты.
1: Oh, my baby.

Fuck you. Fuck you.

Fucking coming, boy next door, fisting, fucking coming.

0: Семен.
1: Что-то делать, подобрит после формы
2: фестинг.
1: Он поплелся.
2: Movie star.
1: Мастер такой лишний. Что из боку?
2: Как?
1: Где было печали?
2: Фак. Ха-ха-ха.

0: boss.
1: Далеко, далеченько от родной
2: My house. Bad Cox. Performance artist.

0: там будет?
1: Rasp.
0: Затупились.
1: Horny. Dick.
0: И у ребят ушек захмелели.
2: Fucking slaves.
0: От лихой.

0: а луга
1: so horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass.
0: Ow.
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Да что ж?
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я от бед вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: My dick.
4: Опущены. Скольки.
5: Thank you, sir.
4: Все мне достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.
4: Пол. И.
1: Anal.
4: Тереби.
1: Ow. Come.
4: Кольно.
1: Anal.

0: каш. Я пока на краш. Суки твои буду
1: фистинг.
0: Она зовет меня
1: мастер.
0: Я легенд котой. Но такой
1: каминг.
0: Под вилс май
1: кам.
0: Дум эт не пох.
1: Тёк на
0: пох. Хуй огромный как пенис. На мне прыгает жопа.
1: Finger
0: в сторону, сука. Я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove?
0: Работал.
2: No.
0: Но теперь буду чё ещё типа
1: bondage?
0: Сделал деньги на
1: dungeon.
0: Да это так, но надо.
2: Fuck up, boy. Fuck you.

Latex Club. Boy next door. Latex Club. Latex Club.

0: I'm sorry. 1500.
1: Dungeon Master.
2: Hello.
1: We must all love our
3: fucking calm. I'll come all over you.
4: Gay. Bondage Master.
5: Don't move.
6: Don't stop.
5: Fuck.
6: Gay money.
7: It's a fucking game.
8: It's Gachi Muchi.
9: Real. I ain't no.
10: И сейчас о главной селебрити интриги года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито.

0: Suction.
1: Yeah.
2: Semen

0: Да.
1: О, да.

0: Нужен фан.
1: Point. Point.

0: Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Мою
2: ношу Next door
0: под губою
2: Бой
0: с тенью
2: Бой
0: с тенью Или игра с самим собою
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
1: Фистинг
0: Нужен
1: Фистинг
0: Да
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Вакцины,
2: the semen.
0: Вакцины, уже не отцы, не певцы, похож на the semen. Обещаю не вкусе, я
1: фистинг,
0: и вкусе я
1: фистинг.
0: Кто не играет, Кристина,
2: Shit.
0: Сироп кабина, все будет
2: the semen.
0: Люди
2: do.
0: Semen,
2: люди
0: в semen. Когда-то ты был
2: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
2: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки
2: The Semen
0: Не певцы А он похож на
2: The Semen
0: Обещаю
2: Do anal
0: Не туси я
1: Фистинг
0: Не играет Кристин
2: Shit
0: На фоне играет Кристин
2: Shit
0: На фоне играет
2: Кристин Shit Shit
0: Вспоминаю
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: фистинг,
2: бой,
0: да.
1: Нужен
2: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
2: бой.
1: Бой,
2: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
2: бой,
0: да.
1: Нужен фистинг,
2: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
2: бой.
1: Фистинг,
2: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
2: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
2: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
2: бой,
0: да. Да.
1: Бой,
0: когда-то ты был
2: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13
1: Ой,
0: когда-то ты был
2: артист
0: Сейчас в шортиках и сланцах На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13
1: Ой,
0: когда-то ты был
2: артист
0: Сейчас в шортиках и сланцах На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13
1: Ой,
0: когда-то ты был
2: артист
0: Сейчас в шортиках и сланцах На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13
1: Фоне
0: играет Кристина
2: Shit
0: На фоне играет Кристина
2: Shit
0: На фоне играет Кристина
2: Shit
0: Вспоминаю
1: Фистинг
2: Бой
1: Нужен
2: Фистинг
1: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
1: Фистинг
2: Бой
0: Нужен
1: Фистинг
2: Бой
0: Да
1: Нужен
2: Фистинг
1: Бой
0: Нужен
2: Фистинг
1: Бой
2: Фистинг
1: Бой
0: Нужен
2: Фистинг
1: Бой
0: Нужен
2: Фистинг
1: Бой
0: Нужен
2: Фистинг
1: Бой

0: an ass.
1: Finger stick.
2: Я войду.
0: Industry.
3: Sackle master.
0: Dick.
3: Gay boss.
2: Украду.
1: Семен.
2: Грешный.
3: Какс.
2: Казанова. Карнавал.
0: Swallow cum.
2: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
2: Среди.
0: Horny ass.
2: Это я.
0: Suck some dick.
2: За
3: $300.
2: Казанова.
0: Oh shit, I'm sorry.
2: Снова заводит.
3: Bad cock.
0: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Я одинокий.
0: Rolling loop.
2: Казанова.
3: Coming in dungeon.
0: Suction.
3: Bad cock.
0: Real man.
2: Look.
0: Swallow cum.
3: Master
0: suck dick.

0: там.
1: Таковая власть.
0: Turn me on.
1: Это так. Хочу украсть Казанова. Карнавал.
0: Swallow cum.
1: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди.
0: Horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
0: Loopy
1: Casanova.
2: Come in dungeon.
0: Keep suction.
2: Back cock.
0: Real man.
1: Look.
0: Swallow cum.
1: Не устану я снова и снова. Так и останусь.
0: Full master.
2: Suck

0: dicks.
1: Dick fucking deep. I'm so horny.
0: Fucking bitch.
1: Come. Next door, do anal.
2: Yeah, boy.
1: Pass me back.
0: That cock.
1: Gay sex. I'm so horny. Come. Next door, do anal.
0: Семен.
3: Это время, что выбыл через камни бетонных глуп, но зато всю скорлупу, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто, не шалится. Моргнутый небо снесет их, как
0: семен.
3: Курица капает.
0: Come.
3: Так вот и взаправду. Может только

0: Сиди высоко.
1: Мистер Эхвард.
0: Расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данжен другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Gay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick finger.

0: shit, I'm sorry.
1: Сегодня утром
2: fucking slaves
1: плясали танцы на
3: my ass,
1: ругались матом
3: do gay sex.
1: А пару спустя еще одна
3: boy next door
1: там стало
3: deep dark ass
1: пустяк. Подают
3: semen swallow
1: хоть одну
3: fat cock
1: ракеты
3: coming
1: не знаю куда откуда. Я хочу сделать настоящий
3: fisting ass.
1: Я посвящу его
4: my fellow brother, Billy Harrington.
3: 300 of us, my finger is fisting, fisting, fisting, fisting ass.
2: Fucking slaves!
1: My
4: boy, Billy Harrington.
1: My
3: master.
1: Так нельзя.
3: Go do sex. Deeper ass.

0: anal.
1: Делай как прочел. Не прячь под
0: boy next door.
1: Ключи три раза.
0: In my ass.
1: Стучи.
0: Fuck you.
1: С улыбкой как учил.
0: My dick.
1: Тянись как разговором.
0: Boy next door.
1: С таксистом как
0: semen.
1: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
0: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый.
0: God, boy.
1: Белый.
0: Fucking semen.
1: Я пошел, я намочу себе.
0: My ass.
1: Я не диктант, не резюме.
0: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий.
0: Fisting ass.
1: Я посвящу его.
2: My fellow brother, Billy Harrington.
1: Я хочу
0: $300. My finger. Fisting, fisting, fisting, fisting ass.

Thank you.

Make a

Семен. Я тебя прошу, не зови меня на Марти. Ты же знаешь, я навсегда запомни строки, что писала в коридоре. Ты на помады, всегда я не...

0: Окей, Данжи.
1: И ты опять идешь.
2: Сапдик.
1: Я мимо проезжаю.
2: Коммей.
1: Вдруг ты мило.
2: Свалок.
3: Семена.

0: from Davis.
1: Calling the club. So,
0: D in your ass.
1: I'm coming to you.

Hanging up.

0: Yes. Oh, my ass.
1: Напрасно я все же.
2: Maybe one more round.
0: Stick your finger in my ass.
1: И тонет
0: the semen
1: с различных.
2: Suction.
0: Ложился
1: на шоу. Тебе и мне шел первый теплый.
2: Gang it up.
1: Тогда я не знал, какая ты.
2: Помнишь? The spanking.
1: И белый
0: dick. Do anal.
2: Oh shit. I'm sorry.
3: Sorry for what?

0: Don't stop. Скользит по гей вебсайт. Туманный взгляд. Boy next door. Встречает. Секс.
1: Ну что же. Suck some dick.
2: Rip the skin.

0: Чикина.
1: The spanking.
2: Dick.
3: Do anal.
4: This thing is $300.
5: Oh, shit.

0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: ass.
0: Как правильно,
2: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомнить два, типа не готовы рвать это
2: dick.
0: До костей. Идут по
2: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
2: Please.
0: И есть два. Типа, другие никогда не оставят
2: an ass.
0: Стоящие за
1: Billy.
0: Упертый зад
1: Pants.
0: Смотри, не разорви
2: You anal
0: You нет в темноте
2: Like come, that turns me on.

0: цвету. Да, да. И плевал на
1: stick finger.
0: Нормально на единение. Запомни, есть два типа. Одни готовы
1: пускай.
0: Всем казаться подбирать платье. После новый творят, так что
1: Dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal, just lube it.
0: В ответ. Смотрите, разорви.
1: You're wrong.
0: И он нет. Готов.
1: Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
1: $300.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с...
1: Чтобы coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спи, не
0: замечая потерь. И чистая, как слеза.
1: Мастер.
0: Два. Типа. Они могут прощать даже самых
1: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет. Два. Типа. Рвать этот
1: дик.
0: Такая голова не жалеет.
1: Дик.
0: Избавься от власти.

0: Смотри, не разорвет.
1: You ain't no.
0: You нет, двое. Двое. Смотри, не разорвет.
1: You ain't no.

0: Ищи меня в...
1: Это слишком человеческое качество, чтобы ты им обладала. Что я тебе дал, слишком убийственное качество, чтобы ты...

Yeah.

Fucking coming.

0: some dick.
1: Просторы шикарные.
2: Dungeon.
1: Размером
2: с 300 баксов.
1: В Москве охуительно.
3: Spanking.
1: Челябинск.
2: Swallow my cum.

0: знаю.
1: Говорят, не пусть. Если
2: boy next door, you ain't no fucking deep.
1: Да пока на пару.
2: Boy,
1: только черному.
2: Oh, master, fingers stick over.

господин, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока все меня слеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока все меня слеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока все меня слеп.
1: Dick.

Suck Dick. Dungeon 9.

boy,

0: Туши пока жена ему готовит на кухне.
1: Семена.
0: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
1: гей.
0: Душу, пока в раковине тает.
1: Бэдкак.
0: Экстрактор берет и весь от рогов до копыт закрытыми глазами тот, кто
1: залечит,
0: то как майская птичка.
1: The semen.
0: Настроение просто
1: amazing.
0: Мелодичный.
1: Спанки.
0: На кухне стучит. Наши пасты на кухне.
1: My anal.
2: На

Кондиционер в зеркало посмотрел, располнял, снял с крючка на стене, вытер голову, надел, сел за стол, налил для аппетита, но из большой бутылки с перевернутым от аромата урчит желудок пустой, а ты такой кричишь ему с блюдом. Рот закрой, не такой, не такой, чем...

0: boy.
1: Наносит
0: come без... your finger in my ass.
1: Поставь мое имя, я не знаю, что я
0: suck.
1: Моя
0: dungeon latex glove.
1: Моя
0: dungeon
1: беспредел.
0: Lube it up.
1: Никогда не достанет.
0: Cocks.
1: Меняю местами.
0: Bondage. Latex glove.
1: Буду трясти свой
0: anal.
1: Заленный. Бойся за
0: this thing.
1: Бойся за
0: coming.
1: Выполни то, что

0: my ass. Dark club. Dark club.
1: Cocks.

0: Gay hands. Gay hands. Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих.
0: Gay hands.
1: Все в твоих.
0: Gay hands.
1: Даже...
2: Shit.

0: fat cocks. Deep ass.
1: Like what?
0: Gay hands.

0: весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь.
1: Bondage, gay website,
0: dungeon. Есть.
1: Bondage, gay website,
0: dungeon. Есть. Весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь. Там живут несчастные. Ужасные.
1: Amazing.
0: Внутри.
1: Yes.
0: Ужасные.
1: Amazing.
0: Внутри. Там живут несчастные.
2: Banking.
0: Они не делают ни.
1: Fisting.
2: Ass.
0: Видно в.
3: Betrayed with his dick.
0: Видно в.
3: Betrayed with his dick.
2: Banking.
0: Они не делают
1: ни. Fisting.
2: Ass.
0: You're coming. Не растет.
1: Bad cock.
3: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
3: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
3: Fucking
0: slave. You're coming.
1: Bad cock.
0: Вроде не. И могли бы.
1: Suck some dick.
0: Им бы. И взять и отменить. Им бы. Взять и отменить. Вроде не. И могли бы.
1: Suck some dick.
0: Как назло на.
1: Website.
0: Нет.
3: Latex glove.
2: Anarchy.
0: И вновь. Пропадают зря.
2: Anarchy.
0: И вновь. Пропадают зря. На проклятом
1: website.
0: Нет.
3: Latex glove.
0: По такому случаю ночи до зари.
3: Don't do anal.
0: Ты невезучие.
3: Fucking slave. Don't do anal.
0: Бедные. И
1: don't suck some dick.
3: Latex.
0: Какой неведомо в никаком.
3: Glove.
0: Твой ass, bitch.

0: Как шапик, поверь мне, один
1: как
0: добра слепого до злобы. Я плохой повод особый, я плохой бросил
1: как.

Yes.

I'm so happy, 'cause today

0: ништяк.
1: Bad cock.
0: This is your ass.
2: Ты помнил платок, а волку кричали мне ништяк.
1: Bad cock.

0: мягко.
1: Это ведь Бог убежал от меня со всех ног. А волны кричали мне ништяк.
0: Так, так.
1: Убежал от меня.

0: dark fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: someday.
1: Жить без нему и крещение мне ништяк.
0: Так как?
1: И я люблю
0: someday.
1: И отзвенел
0: someday.
1: И он уже всегда

0: coming. 15 is 300. Say no. And Fifteen is 300.
1: Got you.
0: Fucking coming. 15 is 300.

penetration. Полная ж... 15 is 300. 15 is 300. Fucking color. 15 is

This thing is 300.

Fucking coming. You.

0: MC.
1: This thing is $300. All right, it's not $300.

Слева, anal, справа, anal, а вдали, my ass, там, for master, зажигали свой народный, sex, справа, anal, слева, anal, а вдали, my ass, там, for master, зажигали свой народный, sex, справа, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, it's so fucking deep. Master. Fucking slave. Master.

0: Dungeon.
1: Опять гудит дик. Наждаком затертое до блеска. Да здравствуйте.
0: Club.
1: В зубах обиды миллионы взаимных.
2: The semen.
1: Не нежный.
0: So horny.
1: Не так нежный.
0: So horny.
1: Мои
2: bad cocks.
1: Опять к тебе прилипли.
2: Bad cocks.

0: нежный.
1: So horny.
0: Мне так нежный.
1: So horny.
0: Мои
1: bad cocks.
0: Опять к тебе прилипли. Мои
1: bad cocks.
0: Опять к тебе прилипли.

0: that, Cox?
1: Прилипли.
0: Bondage.
1: Блестят. И...
0: Stick your finger in my ass.
1: Резко. Я
0: coming.
1: За тобой хоть куда. Ради этого странного.
0: Semen. Мои... That, Cox?
1: Опять к тебе прилипли. Мои...
0: That, Cox?
1: Опять к тебе прилипли.
0: Bad cocks.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый the semen come.

0: моменте.
1: 300 bucks.
0: Я отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжиматься крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: gay party.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Boy next door. Sex. $100. Latex glove. Come.
1: Six hot loads.

0: I want to see 6 hot loads.
1: Что будете заказывать?
2: The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты остр... Секстра.
5: Fuck you!
3: Bitch.
1: Хорошо, сейчас будет сделано.
5: Fucking slave.
2: The lash of the spanking.

0: ебчешь? Ваш готов.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на гарибах.
1: Anal.
2: Меня покорила.
1: This thing.
2: Давай, сука.
1: This thing. Bad cock.
2: И достань большой.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на гарибах.
1: Anal.
2: Меня покорила.

0: cock.
1: Упоительный в России.
0: Big fat cock.
1: Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Anal.
1: Красное забавы.
0: The semen
1: cock. Упоительный в России.
0: Big fat cock.
1: Малы красавицы. И
0: вальсы.
1: Их без французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Как
1: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
1: И только
0: bondage
1: в голубых глазах.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
1: Ну что тебе, мои
2: fucking slaves.
0: The semen.
1: На том и этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: пускай любовь
1: Dark Fantasy.
0: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
0: упоительны в России
2: Big Bad Cock. Как
0: упоительны в России
2: Big Bad Cock. Как
0: упоительны в России
2: Big Bad Cock.
5: Some gas.

absolutely

0: Control Master.
1: Что стучит? Иди. Fuck you! 5 минут Dribble. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see? Bloody suck dick. Fitting a fucking D. Website. Fuck you. Fuck you. Bloody suck dick. Fitting a fucking D.

0: Семен.
1: Сладко
2: Эйнол
1: клубы. Надо мной
2: fucking coming.
1: Пропадаю
2: my ass.

0: rip the skin. Oh shit, oh shit.
1: Don't stop.

0: fat cock.
1: Fucking
2: semen.
1: Ass.
2: Do anal.
1: Dungeon. Long latex glove.

0: кабинет. Горит, словно
1: ass. Без fisting
0: на my car. Забывший
1: boy next door.
0: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной. Но у нас
1: gay party
0: впереди.

Swallow my semen. Ass.

of wall. Don't stop. Put your hands on the wall.

Кошмар.

0: знал.
1: Dungeon,
0: я встречал
1: гейм, Dungeon,
0: много бэкапс перевидал.
1: Семен,
0: Эйнол, мою жгло, трепал, но я
2: кричит
0: мысла так и не узнал.
1: Семен, Эйнол,
0: мою жгло, трепал, но я кричит мысла так и не узнал. И мать не резал мои внутренности,
1: Dick,
0: там же играл. Много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но я все равно не узнал. А много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но я

0: Кривоногий веб-сайт.
1: Fuck you!
0: Я смахну на кару
1: гойду.
0: Darkness.
1: Слезу.
0: Fuck you.
1: Warning.
0: Сну.
1: А я смахну
0: на кару
1: гойду.
0: Darkness.
1: Слезу.
0: Fuck you.
1: Warning.

водичка на нашу пчелу. Удали меня, разожги меня, утонишь меня, прощай меня. Украл твой набор, ребят, как мотор, со мной как укой, с тобой мне не нужен. Dark home.

0: website. Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
0: Website. Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
0: Boy next door.
2: Но без коробки.
0: Two fat cops.

0: детей в отцей.
1: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: мой next door.
1: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что это песня.

Дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно. Да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

boy next, boy next, boy next, boy next, boy next.

мне нужна брать.

0: Меня ты в
1: твои
2: семена
1: как?

Spanking flash. Oh, yeah. Кто меня поймет? Твои... Семенка.

0: vibe.
1: Семена.
2: Как?
3: Anal.
0: Твоя.
3: Spanking.
0: Flash. Убьет. Кто меня поймет?
1: Семена. Как?
0: Anal.
3: Spanking.

0: Ходишь словно мой экспорт и жалишь фокин гик. Меня ты фокин асфальт. Твои
1: семена как?

Warning, Jim. Okay. Warning, Jim.

0: you know I don't provide it.
1: Okay. Horny. Jim, horny.

like, woo! Woo! Любит.

0: penetration,
1: anal,
2: настоящий
0: секс,
2: берет, когда путают мой
0: ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем, едем нагибать систему.
0: On the master, horny.

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват да обвини
0: my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты
0: loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я сделал это.

0: Так.
1: Передо мной
0: миллион.
1: Но в конце концов я вернусь.
0: Dark Horse.
2: Rip my fucking pants. You got me mad now.

0: this thing.
1: My ass.
2: I'm looking for some fun.
0: This thing.
1: My ass.

dungeon in my house. $15. Come. It is $300.

тоджи кой кей ватан дури на духом падан накин. На пеши урусы дегавы чечене сарахам накин. Старый аэропорт беха братка, татитим, тоджи кистон.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он стал. Зато я знаю, что мне для
1: Fisting.
0: Нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: Ass.
0: Не путать чужим строится. Растут.
1: The semen
0: цветет. Салют. В сторону
1: Ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flash.
0: Перенесли.
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый. Я в него войду.
1: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
0: Потому что
1: Flash.
0: На работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: fat cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Жизнь чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь
1: coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был. Я люблю
1: Swallow.com.
0: Да получается, ночами гуляю по-новому. По мелочи не парюсь я разучился.

0: И жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: coming.
1: Все, что надо.
2: Swallow my cum.
1: Надо сразу.
2: Fisting ass.
1: Чтоб
2: learn.
1: Не привыкал.
2: Keep dark.
1: Очки два.
2: Full master.
1: Надо.

0: party.
1: Banking ass. This thing

0: Boy next door. This thing is
1: красиво. Я ухожу.
2: Красиво.

Let's get the hell out of here.

0: coming. Suck some dick.
1: Gang it up.

0: pass.
1: Как не лади.
0: Full mouth.
1: Говорят, не
0: пусть.
1: Если
0: boy next door, you ain't no fucking deep.
1: Да пока на пороге.
0: Boy.
1: Только черному.
0: Full mouth. The fingers stick.
1: Oh.

0: Three Bad Cops. Boy next door.
1: You ain't no fucking deal.
2: Да пока на пару.
0: Boy.
2: Только черному.
1: Full mouth, the fingers thick. Oh yeah.
0: Bad cop.
2: Был чернее, чем сама.
1: Latex glove.
2: Да и
3: spanking.
2: В общем.
1: So deep.
0: Some dick.
2: Говорят, если
0: boy next door,
1: you ain't no fucking deal.
2: Да пока на пороге.
0: Boy,
2: только черному.
1: Full mouth, the fingers thick. Oh yeah.
2: Только черному.
1: Full mouth, the
0: suck some dick.
2: Только черному.
1: Full mouth, the fifth
0: deal.

0: ослепший старым ночи бродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Пол данжен.
1: Порвались все эти фонарей.
0: Банды.
1: Кослали, срали, типа, пол отрываешь.
2: Лапами.
1: Сами.
0: Да, да, да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fault matter.
1: Помогло.
3: Semen. Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: Jack.
1: Ночной.
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

0: Billy Harrington.
1: Семен.
2: Пивор.
3: Я хочу.
1: Сакак.
3: Крючком. Я хочу.
1: Сакак.
3: Крючком. Хочу.
1: Do anal.
3: Но не хочу.
1: Саксон так.
3: Нафиг.
1: Саксон так.
3: Если можно связать.
1: Брэндон.

0: меня и стек.
1: Если так сладко
0: не служит мне уже
1: 300
0: лет, у меня есть
2: асп.
0: И это мой дом всю жизнь.
1: Fucking come
0: в нем над кронами леса плыву.
3: Fucking slaves.
0: Если
1: coming,
0: то наверняка моих прошлых лет порвано.
2: Asp.
0: Я по-новому научился.
1: Suck, boy next door.
0: Исчез.
1: Coming.
0: Больше нет, а из тела его вышел на свет. Вечная.
1: Fifteen.
0: Вечная.
1: Thank you.
0: Leechers
1: at Master.

0: их не узнаю. И зеленая кам оживляет ее, только день стучит, уже не мое. Нынче все толпой, а также тяжелые люди, волки, медведи и даже волна признают мою власть. Они в этом правы, не хочет никто над собой.
1: Женщина, yes, thank you. Женщина, yes, совсем. Мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер, мастер

Oh, dang it, my God.

Моя жизнь печали. Хотя бы посмотреть. Next door. Come shot. Master. Dark home.

0: fucking coming.
1: Yeah!
2: Улетает
0: so fucking deep in ass.
2: Наша семена.
0: Yeah! Turns me on.
2: Глупыми.
0: Slaves.

пачки лав, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спал. Подо мной

0: Fight Me Boy.
1: That's good.

0: times, falling so hard.
1: Very dark.

0: корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich Huck in the morning.
2: Sorry.
1: Password, cum shot.
2: Fits.
3: What is up, Drum Alert Nation? I'm your host,
4: Anil Isisanil.
3: Let's get right into the
4: Cancerous Gachimuchi. Enjoy.

Будет дик, наебал. Я подпишись. Вебсайт, стоп. Я купюрок забрал. Самый новый забрал. Do you like my mistake?

Спасибо.

Thank you.

хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из не останется больше. So horny. Я все еще

0: Do anal.
1: Really?
2: Fisting.

0: do anal.
1: Really?
0: Fisting. Do anal.
1: Really?
0: Fisting.

0: таких тебе помыть. Раз шесть. Прыгать на совсем забыть. Найти на мозги.
1: Он здесь.
2: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать,
2: our dead.
0: Родную достать.
3: Oh, yes, sir.
0: Легко

0: бесконечности, в городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: слышал моих anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
1: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Bad anal.

0: Dungeon.
1: Billy and Steve Harrington
2: and Steve Rambo.

0: anal. Bad cock.
1: Really?
2: Сидел напротив, болтал о том, о сём, что не среди
0: дров.
2: Устали как рыбов, нравится ему.
0: This big ass.

0: Крючком я хочу.
1: Крючком
0: хочу.

Ну давай, нажигай, это не пидорство, братаны. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хруст на студии. Обо мне разное,

засунуть ее в розетку мне поровну. На поздравления твоих коллег. Пройдет еще пару лет, и их не вспомню. В полной пересматривая дома, я понял, что бесполезно и ярко. Эта сука так понтыкнула, у нас подогрели. Было голодно, но мы никогда не платили, потому что не вот теперь даже эти мы убились, оставив смысл такой же мертвый, как этот праздничный. Я говорю себе, Салтыков-Щедрин.

0: Кремлем, хватай семен.
1: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Так как с Кремлем, хватай семен.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так как с Кремлем, хватай семен.

0: пойдем хватать семен.
1: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так как пойдем хватать семен.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так как пойдем хватать.

0: Boy next door. Fisting.
1: Semen.
0: Boy next door. Deep, dark, and deep.

0: anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing

0: Gay, next door, dungeon master.
1: Если честно, нет.
0: Do fucking cut.
2: Spanking.
1: Ты шагнул мне и сказал, я такой вот не видел, но всегда о вас мечтал. Дорогие
0: boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
3: Semen.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.

Shabu.

0: 하니까.
1: Fisting ass.

0: пахнет. Словно спичкой. Будет небо и наступит секс. Где я?
1: Coming.
0: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
1: Celebrate and suck some dick.
2: Stick your fucking hands in my fucking

Doing bad cock. Doing bad cock. Это gay bad cock. Чувствую это. Я чувствую это. Дик. Давай я. No. Mm. Делать пистин.

anal. Fisting. Do anal. Do anal.

No. Boy, fucking come. Fisting. Fisting my ass.

0: Сказка мечта, попадая в его сети, навсегда глотая
1: семен,
0: простуд,
1: бой next door,
0: запахом бензина и дорогих
1: bad cops.

0: existing or dungeon. Boy. Anal.
1: Gang it up.
2: Rip the skin.

Just,

Что судьбою больше. Turns on.

0: Все в твоих. Gay hands. Все в твоих. Gay hands. Все в твоих. Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих.
0: Gay hands.
1: Все в твоих.
0: Gay hands.
1: Даже...
2: Shit.
1: Послушай.
0: Dick. Suck. Come. Boy.

0: fisting anal. Yes.
1: Fucking
2: sex.
1: Love our pants.

0: Ты кто по...
1: Данжен.
0: Сэм.
2: А?
0: Че ты фестуешься?
2: А?
3: Слейд.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Mm. Gay boy.

Coming, a clash. Yes, don't you mind?

coming.

0: Cowboy Pants.
1: Master.
0: Fuck.
1: We have a
2: Part of
1: May X go.

0: young boys from the Blonde War.
1: Dark MC.
2: Okay.
1: Poorly.

Шатк, поверь мне, один как добра слепого до злобы. Я повод особый, я ведь бросил мой акт.

0: Anal.
1: Тонуло в
2: семен.
1: Шли
3: полной
1: на юг.
3: Лей
1: над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без
0: bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно
0: dick.
1: В руках.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Flames.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: dick.
1: Oh, master.
0: Horny.
1: Fat cock. Sex.
2: Эй, гуль, эй, мужик.
0: Swallow cum
1: and suck some dick, cock.
2: Ты не пахал, мужик.
0: Stick your finger fucking deep.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Dungeon master.
0: Dardus.
1: Band.
2: Так что пей,
0: my cum.
2: Мужик,
1: ass we can.

0: and suck some dick.
1: Как ты не пахал, мужик?
0: Stick your finger fucking deep. Ass
2: fisting.
0: Dungeon master.
2: Start a stand.
1: Так что,
0: my cock.
1: Мужик,
0: ass we can.

0: Свет. Воздух любви смешался с запахом.
1: Two bad cops.
0: Yeah. В объятиях крепких.
1: Семен.
0: Берет цвет.
2: Oh, yeah.
0: Вкус. Терпких.

0: turns me on. Голову нам чумачить чая. My cum.
1: И нам не
2: дам. Ass.
0: Website.
3: Схожу я с ума чумачить чая.

0: Кто ответит мне, что
1: Сакшен дано?
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных
2: Bugs.

0: sorry.
1: That turns me.

0: fisting.
1: Ask me. Stick finger in my ass.
2: Onion. Сошла с ума от этой.
3: Boy next door.
2: Она зашла. И сразу понял я.
1: Arsonist. Ask me.

Suck shit. По классике, но не одна пришла, а под ручку с...

0: Тебе, конечно, будут говорить,
1: finger,
0: да нет, ну
1: finger,
0: здесь всегда
1: in my ass. Finger, finger in ass, in my ass. Finger, finger in ass, in my ass.

0: that turns me on.
1: Сверкает
0: fucking gay. Oh, master.
1: И кричит, сейчас поймаю тебя.
0: Bondage. Сакакс.
1: Ты будешь с ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing anal. Dungeon. Fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door. Fisting.
1: Выходил, как на холме.
0: Oh, master.
1: Бегал

0: existing anal dungeon.
1: Fuck you. So I might be you.

0: ass. Pants.
1: Legs? Fuck! Oh, yes, sir! Fucking legs!

0: так, сам так, так.
1: По рукам телефон на все голоса говорит.
0: Come on,
1: рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Oh, you can you ask on you now? It's my car.
1: Но странный звук зовет.
0: Dungeon.

0: пацаны мечтают.
1: Suck some dick.
2: Fisting ass.
0: Новый Panamera. Найти то, что будет с тобой рядом и без...
1: Семен.
0: Ставить
2: Thunder
0: новым...
2: Эйл.
0: Дома новым...
2: Эйл.
0: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш...
2: Cutting.
0: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть...
2: Cut.

0: Dungeon.
1: Чтобы я остался целым, папа делал все, чтобы я не смотрел на...
0: Hey, no.
1: Братик делал все, чтобы становился...
0: Artist.
1: Борок и прицелов по этому вызову.
2: Website.
1: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти.
0: My hey, no.
1: Чтоб твой...
0: Hey, no.
1: Стал...
0: Dungeon.
1: Просит, чтобы ты остался целым. Каждый успевает на эти свадьбы. Правильные районы с папой шурю.
0: My ass.
1: Если тут выходит, то выходит пара за мной. Вариант назад, ты смелость.
0: Сапек,
1: смелость, сапек. Нас идут, а? Родной, посмотри в
0: my ass.
1: Они верят, что на новый план умер. Раскидав другим, мы летим в закат.
2: Fuck!

0: just любит всегда. Long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и
2: лопар пенс.
1: Ночью я кричу, от я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты,
3: я каждый, каждый
0: come my ass.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый. Каждый.
0: Call my ass.

Вот, ребята.

0: Slave. Mama, you're slave.
1: Oh, gang enough.

0: Коромыра. Любитель ловкачей. Жизнь между...
1: That turns me on.

0: разными...
1: Dungeon Master...
0: Каждый вечер собирались...
2: Fucking slaves!
0: И говорили...
1: Dungeon Master...
3: Не гони! Открой секрет...
1: Penetration...
3: Огонь вафельный...

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
1: Какс?
0: Расправила и вперед.

0: И я бросила
1: курицу,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через
1: тебе
0: достаточно, чтобы быть там. И я бросила
1: курицу,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Залила
0: ее.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там. Я не слушаю.
1: Oh, master.
2: Stick fingering.
0: Всю юность, волосы, красота.
2: Shit.
0: Мы же уродливых серых. Я даже приглашаю на
1: party.
0: Ничего не стесняясь.
1: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
1: Bad cocks.
0: У меня запах.
1: My anal.
0: Помни, что ты сказал. Ты самая
1: deep dark.
0: Ночью тебе нужно стать. Если со мной
1: stick.
0: Хочешь, я бросила
1: dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking cock.
0: Залила ее.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через.
1: Bad cocks.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с
1: тобой.
0: Я бросила
1: dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking cock.
0: Залила.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через.
1: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
2: Красавки. The semen.
0: Встречал закаты на
1: party.
0: Если
1: artist.
0: Внутри, то почему-то громко.
1: Fitting.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
1: Band.
0: С обрыва.
2: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя. Одного. Эти красные.
2: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила.
1: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурилась.
1: Fucking cock.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через.
1: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: Я бросила.
1: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking cock.
0: Залила ее.
2: The semen
1: coming.
0: Полечу через.
1: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
2: Boy.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us. And I'm looking forward to seeing you all.

0: кучу. Тестую.
1: О, выгалюка.
0: А я не могу забыть.
2: Here I come. Here I fist in my ass. Don't stop. Don't stop. Make me come. Make me come. Don't stop.

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что
1: сетка
0: растопима.
1: Люб,
0: ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: turns me on.
1: Мы летать там на драконе, мы таких, как вы, не встретить.
2: Да
1: скорее в
0: one door.
1: Вас то замедлит, то ускорит, excuse me.
0: Boy next door.

Дури. Огражден звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. Dirty shit.

0: Master. Над озером Симен пьет. Солнечный свет в луже купается. Симен пьет.
1: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
1: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
1: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
1: Gay sex. 300 bucks.

0: Dungeon Master.
1: Будто бы не в себя, да и снова в руки поломанные детали.
2: Я
1: сварая рассыпался под
0: next door.
1: Не вспоминаю и будущего не жду, раз тогда это мне
0: спят.
1: То и тут еще поношу, но я выпрямить хочу.
0: Дик,
1: больной дик. Кто
0: the semen.
1: Не стал глотать, то другая стопотавится тем, чем корт.
2: Bondage master.
1: Обеспечно скоро, без точь мне здорово мне.
0: Horny.
1: Я снова

0: little oil.
1: Semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: Бека.
2: Ревет. Что он нам несет, да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущих, завтра оставим же.
3: Billy Harrington.
2: А там буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавший.
0: Full dungeon.
2: Come. Перед полусобытия.
0: Anal.
1: Бека.
3: The spanking.
2: Без это.
0: Sex.
2: И нас не было никогда, ни в то утро, ни в этот день, нигде я не.
0: This thing.
4: Сорвал
0: мастер
4: мой
0: фэт-хак.

0: свои.
1: Latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
3: Я выбираю себе, дорогие.
4: Oui,
3: oui. Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
4: Oui, oui.
5: В кулачке моем...
1: My cock.
5: К уху приложу...
1: Some dick.
5: Остальное...
1: Turns me on.
6: That's amazing.
1: Fisting.
7: Ass.
1: Suction,
7: fisting, spanking, ass we can.
1: Boy next door.
8: Legs.
1: Suction.
7: Fisting. Spanking. Ass we can.
1: Boy next door.

0: Ха-ха.
1: Здесь хабоут.
2: Ехать некуда, по южному.
0: Next door. Гей.
2: Хочется.
0: Гей.
2: Надо, ведь ей уже.
0: Марик.
2: Но ехать некуда, а все едут.
0: Гейминов.

It gets bigger when

Sorry, that's always nice to have. Just the ability to.

0: помню раньше
1: Fisting.
0: Аж лопалась рубашка. Что
1: Fucking slaves.
0: Предпочитают мне папашку.
2: Как?
0: Он им дарит
1: Latex.
0: Всякие
2: Some dick.
0: И суши жую
1: For dungeon.
0: Сушки, покуда эти
1: Слэйки
0: сидят
1: Fisting
2: ass.
0: В дорогих
1: For dungeon.
0: Выходной хотел
2: Do anal.
0: Не разрешила
1: For master.
0: Ей не нужен Ей нужен мужчина Нашла себе
2: The spanking
0: I'm
2: In my ass
0: Паршив

0: coming ass. Suck.
1: Boy.
2: Dungeon.
0: Dick. Cunt.

0: Just lube it up. Latex glove. Boy.
1: Make me come.
2: Come.

0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Строчила Дарья мне
2: относясь.
1: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 баксов.
1: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 баксов.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до...
2: Относясь.
1: Споткнулась любовь на...
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь...
3: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до...
2: Насесть.
1: Споткнулась любовь на...
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь...
3: Boy Next Door.
1: Летели...
4: Семена.
1: Тюремной почтой...
3: Fisting.
1: Из сказки...
3: Deep dark fantasy.
1: И в каждой
4: семен
1: любовь до гроба, а оказалось.
3: I don't do anal.
1: И в каждой
4: семен
1: любовь до гроба, а оказалось.
3: I don't do anal.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
2: меня.
1: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до...
2: Насесть.
1: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door. Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
5: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
1: Топтали ноги, этап. Сбегала в
4: семена.
1: На ночь домой, домой. Швырнула Дарья.
3: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
3: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
2: меня.
1: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
2: меня.
1: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
6: Okay, maggot. I want to see six hot moves on your PI's hat now.
5: Come on, let's go.
1: Сломалась пополам стрела.
5: Шури-мури.
1: Не долетела до
2: меня.
1: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела
5: Шури-мури.
1: Не долетела до
2: меня.
1: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
5: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
3: Stick your finger in my ass.
7: Yo.
3: Just lube it up. This long latex glove do anal. Master
7: that lives in a
3: dark dungeon.
7: And all day and all night and everything he
3: sees
7: is just blue like.

Oh yeah. Ooh.

boy next door. Gachi Muchi.

0: флоп.
1: Это скучный порядок.
2: Слышь?
1: Срывая повседневность шеи.
2: Get your ass!
1: Рядом с нами нам важен
2: босс of this gym.

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Ты все так
3: Coming.
2: В ухо. Не плачь. Моя
3: fucking
2: молодость. Но нам
3: бытовухи.
2: Мы еще многое можем. Нам только
0: Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю. Как
3: fucking slay.
2: Списанных. Ненужных.
3: Fucking coming.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
3: fucking
2: молодость.
3: Dead.
2: Обязательно будет. Тем...
0: Anal.
4: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
0: Fuck. Oh, coming.

Ха-ха-ха!

0: Ass.
1: Пришла в отвары.
2: Семен.
1: Где-то ты далеко.
2: Сапик.
1: Yeah.

Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну а друг мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе.

0: Dick.
1: У окна только
0: door
1: и подъезд,
0: и dungeon
1: другой.
0: Fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
0: Fucking slave. Kick your ass back.

все.

0: здравствуй. Fuck yeah. Как дела твои? Как ты?
1: Swallow my cum.
0: В глазах моих.

Yes. Palm my ass. Stick your finger in my ass. The semen.

0: coming. Don't stop. Скользит по туманный взгляд. Boy next door. Сочает секс. Ну что же? Suck some dick. А я rip the skin. Мне не отвести от тебя. This gym.
1: Suction. Oh. Ложился на

gay website next door.

0: explode. Let's go.
1: Bad cocks.
0: Six hot loads. Let's go.

0: Снова
1: Finger.
0: Входят бессонные. Снова
1: Fisting.
0: Мне
1: anal.
2: Процессные.
0: Там
1: Do anal.
2: Master.
1: Gay party.

fantasy. Fucking coming. Spanking. Gay sex.

0: is hot. Latex gloves.
1: Позови меня на
0: гей-парк
1: дня.
0: That tongue's hot. Latex gloves.

С трудными судьбами танцуют целыми сутками, чтоб обеспечить зимними кутками свою семью. И я воюю с бегом ублюдком, что называют плохими суками. Я отправляю нокауты хуками, чтоб показать детскую мощь.

Boy, next door. Yeah.

secret weapon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

И сейчас о главной селебрити интриги года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через

Gay boy.

0: Volcano.
1: Say it, boy.
0: Mañana,
1: fall, keep flying.
0: Drop off my phone.

Gay website, it's all male, boy next door. I like that, I like that.

You.

0: Suck some dick.
1: Чтобы...
2: Latex glove.
3: Suction.
4: И все красиво.
2: Master. Lube it up.
4: Никого вблизи. А если остановит?
2: I'm so
0: suck some.

0: thick finger.
1: Suction.
0: Fisting anal. Fucking coming.

0: existing ass. Re-re-heartless.
1: Come on!